0: Стимулирай и релаксирай. До 50% намаление в верига спортни магазини SLS на Росиньол.
1: Радио НО.